0: книжка квиц.
1: Эх, Юрчик, закай имаш покрваво колено?
2: Я падал с мами, па ми е текла кри.
1: Рез, па нисам нич слышала, да би кай йокал.
2: Я нисам йокал, кр сам мислил, да те ни дома.

0: Ребекка Квитц!
1: Эх, Юрчик, закай имаш па крваво колено?
2: Падал сам, мами, па ми е текла кри.
1: Рез, па нисам ниц слышала да би кай йокал.
2: Я нисам йокал, кр сам

Всемогочнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деяниях. Много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Свято Девицо Марио, все ангели и светники, Intudi vas prosite za me Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.